0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят,

Вы прослушали избранные места из музыкального наследия суматранских охотников на большую белую пипу. Оставайтесь с нами.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Я специально залез в какие-то вот в низы рейтинга, но просто интересно даже. Вот, например, в Нью-Йорке, вот кто эти сейчас 15 человек?
3: Всего-то навсего.
2: Да, огромный
3: очень Нью-Йорк,
2: слабо для Нью-Йорка. И сейчас слабо, да. Сравниться может только Ванкувер с ними. Вот, и Бенедорм.
3: Бенедорм, а что это такое?
2: Ну, ты что, разве не знаешь?
3: Я не был в Бенедорме.
2: А в Барселоне ты был?
3: Был. Тоже 15 человек?
2: В Барселоне 14 сейчас вот
3: слабо,
2: человек.
3: Слабо.
2: И в Клину. Вот Барселона и Клин. Вот, ну как можно? Ребят, не стыдно?
3: Что?
2: Кто там в Барселоне сейчас слушает? Батайск, 14 человек.
3: Батайск, Барселона — это фонетически близкие.
2: В Лобне 16 человек.
3: В Лобне больше, чем в Барселоне?
2: Да. Да, в Лобне больше, чем в Барселоне.
3: Чем Лобне лучше Барселоны?
2: В Кызыле 14 человек, а в Цюрихе 13.
3: Подожди, чем Лобне лучше Барселоны?
2: Сейчас мы Аркадию в Бухарест позвоним. Вот пусть
4: нам
2: за Бухарест. Аркадий?
4: Да.
3: Здравствуйте. Представляете, Аркадий, мы вот работаем на радио Чипальдук, сейчас проводим исследование, и оказывается, в Лобне нас слушает 16 человек, а в Барселоне 14. Вы можете себе представить?
4: Здравствуйте. А я в Бухаресте, не в Барселоне.
2: Да мы понимаем,
3: знаем,
2: да.
3: Но просто
2: в Бухаресте,
3: так.
2: Вот сейчас найдем, сколько в Бухаресте, но побольше, конечно. Но вы слушаете хотя бы периодически Чипальдук радио?
4: Конечно, я слушаю. Мне очень нравится.
2: Вот мы помним, что
4: но
2: вы...
4: только жалко, что я не могу увидеть, когда мне нравится одну пьесу или одну музыку, я не могу увидеть, кто ее...
2: Исполнитель, название, да?
4: Да, название. Это было лучше.
2: Ну, у нас это есть, но это как бы платная функция для абонентов. Там можно найти на сайте, разобраться.
4: Хорошо.
2: Вот. Да, и это как бы и нам будет поддержка, и вам вроде полезно. И, в принципе, это посильная помощь. Понимаете, вот сколько нас, вот десятки, сотни и тысячи человек по всему миру. И пассивно люди вот так вот, видимо, либо не хотят знать название исполнителей песен, или просто да. Ленится. Ну, вот
3: а вы что сейчас делаете там?
4: Что я сейчас делаю?
3: Да.
4: Ну, я только репетицию закончил.
3: А что репетировали?
2: Вы поете, танцуете по-прежнему, да?
4: Поете? Макбет репетируем.
3: Макбет? Мценского
4: Макбет, да.
3: Уезда?
2: Не.
4: Нет, Шекспир, Макбет.
2: Угу. А на языке на румынском это будет?
4: На языке на румынском, да. И мы работаем с режиссером из Чехии, из Праги.
2: Угу. Общаетесь по-английски с ним или на каком языке?
4: По-английски. Он начал уже чуть-чуть выучить румынский язык. И иногда я с ним на русском чуть-чуть общаемся.
3: Но переживаете, что Румыния и Россия так дружно вылетели к чертовой матери с футбольного чемпионата европейского?
4: Да, да. Я не очень смотрю телевизор, но не знаю. У нас мы верим в спорт, но не знаю. Наверное, надо поработать много, чтобы быть где-то.
2: Ну вот мы много работаем на Чипальдуке.
4: Я знаю, и мне очень нравится.
2: А люди думают, что оно само, вот радио существует, и просто как-то вот ничего не нужно.
3: Ну когда у вас премьера-то? Премьера когда?
4: Премьера будет в осень, в октябрь.
3: В октябре?
2: Ага.
4: В октябре, да. Извините за мой русский, я очень много...
2: Мы понимаем, все отлично.
4: Я разговаривал.
2: Там от Шекспира-то что-то останется? Это похоже на Шекспира? Или это такое будет уже вариации, что не узнаешь?
3: Чешские вариации.
4: Нет, это будет... Да, конечно, это не будет классический монтаж, но будет современный, но... Как сказать? Я думаю, что очень-очень хороший вариант выйдет. Потому что современность это не значит, что делаешь что угодно, это уже современность.
3: Угу. А вы-то там кого играете?
4: Я хореограф.
2: То есть вы ставите там музыкальные номера, да?
4: Нет, не музыкальные. Если в спектакле есть моменты, где надо танцевать, или я делаю все движения для ситуации, для...
2: Понятно. Актеров.
3: То есть иногда... там вы Юрий Николаевич Григорович такой.
2: Понятно. Май Плисецкий.
4: Май Плисецкий.
2: Это Аркадий из Бухареста. Мы его поймали прямо во время репетиции.
3: Он репетировал
4: тербушоны. Вы поймали после репетиции. Мой телефон был на silence, и я видел странный номер.
2: Поэтому ответили. Вот мы нашли в Бухаресте, сейчас нас слушает, может быть, не сейчас, но вот за какой-то обозримый ближайший период, 71 человек такой вот есть.
3: Много.
2: В Бухаресте. Вы там не один, ищите братьев по духу.
4: Я знаю очень много у меня друзей, которые слушают ваше радио в Бухаресте, не только. И передаю им привет.
3: Ну скажите, кто там хорошо делает «Сюрлику де Пье» и «Гран Батман»?
4: Ну, есть несколько людей, которые не закончили хореографический лицей, а потом они закончили академию театр. И у них есть способности и танцевать,
3: ну,
4: и
3: вы играть. Им посложнее программу, пируэты всякие, два тура или что?
4: Конечно,
3: или...
4: конечно. Конечно, я делаю одежду для способностей. То есть, если человек способен, я ему делаю другую одежду для его тела.
3: Во, как красиво.
4: Хореографическую, конечно.
2: Очень красивая.
3: Хореографическая одежда. Ну что же, действительно, пускай уж тогда делают всякие сложные револьтады и двойные садебаски.
2: У нас тут специалист просто, вот Кирилл, он такой татуированный, но артист, можно сказать, балета, недалеко ушел от балета.
3: Уже 20 лет как ушел, но все
2: но
3: еще недалеко.
2: Да. Две страсти у него, балет и футбол, скажу вам честно.
3: И трэш-метал.
2: И трэш-метал.
4: Я думаю, что оставляться к балету это лучше, чем к футболу, потому что у нас... Как вы видите, не получается с футболом.
3: Ну, зато вашими усилиями, по крайней мере, в спектакле «Макбет» с хореографией будет все very good.
2: В общем,
4: мы
2: вас проанонсировали, пропиарили, а вы уж там нас смотрите сами как. Да. Вот. А мы нуждаемся в поддержке вот всех.
3: Поддержи
2: таких...
3: Поддержи Чипальдук из Бухареста.
2: Вот этих 71 в Бухаресте, 17 в Штутгарте, вот все, кто сейчас нас слышит. Друзья, мы очень ждем вашей помощи. Другой опоры у нас нет. У нас нет рекламы, нет спонсоров. Если мы вам нужны, то, так сказать, это продемонстрируйте. Сегодня у нас такой вот обзвон проверки, так сказать, переклички всех слушателей и напоминание о том, что...
3: Да. Спасибо, что вы с нами.
2: Спасибо, Аркадий.
4: Слушайте Чипальдук
2: и читайте Шекспира.
4: И у радио Чипальдук очень хорошая и классная музыка.
2: Вот. Спасибо.
4: Спасибо вам тоже.
3: Все, удачи вам.
4: Дорогие Чипальдучки.
2: Чипальдучки, да, и Чипальдучки.
3: Тяните носок.
2: Мы
4: спасибо вам за звонок. И я очень рад, что вы звонили.
2: Отлично.
4: Подождите, как у вас там... Мы раз звонили в эфире... Нет,
2: как-то раз в эфире.
4: Как-то раз в эфире, да.
3: Мы шене крутили.
2: Да. Еще раз, еще много-много раз будет.
4: Да.
2: Все, оставайтесь с нами, помогайте, поддерживайте Чипальдуку.
3: Пока.
2: Пока.
4: Пока, спасибо.

Чипльдук. А смысл?

0: Последние 10 минут в нашем эфире звучали песни для снижения потливости ног. Ну а теперь долгожданные мелодии, сыгранные левшами.
1: Ла-ла-ла-ла-ла. Ми-ми-ми-ми. Да как у маэстро.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Чипльдук. Ваша беспроводная радио.
1: Нет на карте страны даже точки.

0: Ночное вещание на радио Чиплюдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».

Сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» мы отходим ко сну под всевозможную ерунду и сопутствующие ей синонимы. Итак,

Ахинея. Байда. Безделица.

бодяга. Бредятина. Вздор. Галиматья. Глупость. Дичь. Дребедень. Ерунда. Ерундовина. Клюква. Лабуда. Липа. Мура. Мутатень. Нелепица. Несуразица. Несусветится. Околесится. Отстой. Пурга. Пустяковина. Пшено. Пшик. Трында. Туфта. Фигня. Фуфло. Хреновина. Хрень. Хренотень. Чепуха. Чешуя. Чухня. Чушь. Шелуха. Шлепень. Шняга.

Надеемся, вы спокойно и успешно уснули под всю эту галиматью и бредятину. И пусть вам обязательно приснится какая-нибудь эпидерсия, мутатень и криповый флут.

0: Работникам следственных органов неплохо напомнить, что для успешной поимки нарушителя закона его фоторобот должен быть показан.
1: А в случае его отсутствия словесный портрет преступника должен быть подробно и в деталях рассказан.
0: Не только следователям и сыщикам,
1: но и служебно-розыскным собакам.
0: Задумайся!

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

0: song.
1: Радио Чиплетук с неограниченной безответственностью.

0: Дорогие слушатели, мы тут почему-то внезапно вспомнили, да, что Радио Щипальдух нужна ваша поддержка.
1: На ближайшие полгода-то у нас не очень...
0: Как-то да, мы идет процесс, но надо поднажать.
1: Надо поднажать, друзья, иначе просто мы закроемся и все.
0: Мы-то вспомнили, а вы...

0: Советы садоводам. Сейчас весенний, летний, осенний сезон. Многие проводят много времени на своих садовых участках, и поэтому небольшая рубрика «Для вас, дачники». С ней познакомит вас наш ведущий специалист Кирилл, но без корректора.
1: Заведы с задофотом.
2: Без корректора.
1: Мини-дрябки. Езри в сапом загу остается все римше зюма, освепещенного цолсом не менее сежди во мечцов врень, а фырумать поп-дрябки гузды и фередья, сжимающие овещению, не хочется, то суфес думит кругое режефие. Обретелиде зеста горомы овещены цолсом на илобную часть дня, и разлопожиде на этих пламяшках мини-огоропники, один или родив 5 метров, лопщадью, и в таком злуме ужохивать за такими дрябками ропщи. И ему же один зафет. Китайский лежомрик. Лежомрик облабает не только цепельными свойствами, но ужомит замипствоваться, как эпилент декора на тасочке. Вызатив его у шалабасара, вы со сремитем заздорите шифую и изрыгагать.
0: Ну что ж, спасибо, Кирилл. Просим извинения за дощупанные отпечатки, поскольку наш корректор сейчас в отпуске, и Кирилл выступал один. Ну что ж, до новых встреч. Всего хорошего.

0: Совет на сегодня.
1: Тише будешь.
2: Дальше уедешь.

0: Покрытие сигнала глобального веб-радио Чипльдук достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радио Чипльдук разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюз на радио Чипльдук. Обратно новости.
2: Чипльдук радио на Ньюс Реверс эфире В. Лямин Яков, студии В, микрофона У. Бис на папой стал Ин Чен Ким. Уточняет не агентство народа вождя великого жена, родила мальчика или девочку. Газета пишет, блузку и юбку в одетая беременности признаков, либо каких без похудевшей заметно, появилась она года нового, в честь в приеме официальном на сделанном снимке на. Ранее сообщалось, которые беременности о Джу Соль Ли КНДР, главы супруги, фотографии новой основе на «делают они выводы свои». СМИ южнокорейские сообщают этом об. Отцом стал раз, второй, во всему по судя, Ин Чен Ким Кореи, северный лидер. Лямин Яков был Чипльдук радио студии В вами с...

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиполлидо.

помощь тем, кто хочет сегодня успешно поскрести по сусекам в своих амбарах, в течение следующего часа на нашем радио будет звучать мелодия в стиле фьюжн.

0: Страницы классики.
1: Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Глава 21. Фрагмент.
2: Время Гаргантюа было распределено таким образом, что просыпался он обыкновенно между 8 и 9 часами утра, независимо от того, светло на дворе или нет. Некоторое время он для прилива животных токов болтал ногами, прыгал и валялся в постели, затем одевался, глядя по времени года. Засим он испражнялся, мочился, харкал, рыгал, пукал, зевал, плевал.
1: Достаточно, спасибо.
2: Нет, позвольте, я до конца дочитаю. Кашлял, икал, чихал, сморкался, как архидиакон, и, наконец, завтракал. А на завтрак, чтобы ему не повредили ни сырость, ни сквозняк, подавались превосходные вареные потроха, жареное мясо, отменная ветчина, чудесная жареная козлятина и в большом количестве ломтики хлеба, смоченные в супе. Вот теперь все.
1: Любимые строки романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» читал доцент кафедры мастерства актера школы-студии имени Владимира Ивановича Немировича Данченко Московского художественного театра имени Антона Павловича Чехова, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Яковлевич Золотовицкий.
0: До новых встреч в рубрике «Листая страницы классики».

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: В эфире рубрика «Слушая классику» на радио «Чипльдук».
1: Дорогие любители классической музыки, сегодня в нашей рубрике, как всегда, звучит классика. Мусоргский. Картинки с выставки. Прямое включение из Большого зала Московской консерватории.

0: Чипелдик. Чипелдик. Чипелдик.
1: Радио, радио.
2: Чипелдик.
0: Чипелдик. Чипелдик.
2: Чипелдик.
0: Чипелдик.
2: Чипелдик.
1: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипльдук.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: По-моему, многие из нас совершают большую ошибку, относясь к своему психиатру как к другу.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Уважаемые слушатели, в связи с большим объемом информации, передаваемой в выпусках новостей, редакторская группа «Радио Чапельдук» распечатывает тексты с большой скоростью и не всегда успевает вносить в них исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставили их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Бодрый човер в эфире «Лопасти». Сядетки бразильских умаристов и фитилизонщиков приняли за участие в куции протеста в Ропитзакома, запрещающего в СМИ и ПУП кандидатов в тизерпренты, в диареп, предвыборной гармонии. Сраптите. Литба. Не лжепозасобные клиенты Торестонов в Литбе для лопа и щеча смогут смять так нарзовенный сыбрый репозит на месте. А лождить за кипуч Томазом Беклазота жомно от фимилитов му одной тучи селипов. И о комоде. Завтра тождеется сухая лосничная потопа, переменная блочность до 14 пип. Восоможные можди и опильные посульки. С вами был Рикил 2Л, Рималяймар 4 и Садгорофа.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Это был трек, в такт под который обычно хочется расшатывать зуб.
1: Не у себя во рту, конечно, а у временно усыпленного крупного хищника.
0: Тем, кому это удалось, понравится следующая композиция. Для быстрого бега.
1: После пробуждения вышеупомянутого животного.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: Психологический практикум.
1: Тренировка наблюдательности и умение мыслить логически.
2: Внимание! Предлагаем вашему вниманию психологический тест на сообразительность, так называемый ЧИПЛ-IQ. Сейчас вы прослушаете сигналы точного времени в сокращенном варианте, то есть вместо привычных 6 сигналов в эфире прозвучат 4. Итак,
3: наше задание. Определите на слух и догадайтесь, каких сигналов точного времени не хватает. 1 и 4, 2 и 6 или какой-нибудь другой пары. Надеемся на вашу сообразительность. Первому, кто правильно ответит на наш ЧИПЛ-IQ, мы предоставим уникальную возможность прослушать недостающие пары по специально выделенному оптиковолоконному каналу на веб-радио ЧИПЛ-ДУК.
2: Наша подсказка. Для упрощения задания прослушайте вышеприведенные сокращенные сигналы точного времени в обратном, так называемом, инверсированном порядке. Итак,
3: напоминаем наше задание. Определите, какая пара сигналов сознательно пропущена составителями данного психологического теста. Желаем вам удачи!
1: Вы слушали познавательную рубрику «Психологический практикум».
0: До новых встреч!

Внимание! Говорят Чипльдук. Чипльдук. Непонятное радио.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.
1: У вас своя дорога, вам хочется смеяться и шутить.
2: Нам с вами все еще хочется смеяться и шутить.

Дорогие слушатели, напоминаем, что вы можете в меру ваших возможностей снова, а кто-то из новичков может быть и впервые, поддержать радио Чипальдук на следующее полугодие, которое не за горами. Это было бы, как всегда, очень кстати. Поддержите наш с вами Чипальдук. Мы без вас никуда. А с вами всегда. Зайдите на стартовую страницу сайта, там все понятно. Мы очень ценим ваш вклад в дело всемирного очипальдучивания. Поддержите процесс. Ждем. Информация на сайте 4duk.ru.

0: І кабе шибаки.
1: Каен шмибі, бека шмілин.
0: НК і Б, М шиб шинки.

Мы передавали таблицу Сивцева для определения остроты зрения. Таблица прозвучала в художественном исполнении заслуженных артистов московских театров.

Остановите землю. Я сойду. Станислав Ежелец.

0: провода.
1: Чип и Льдук. Ваша беспроводная радио. Точка.
0: Провода, провода, проводочки служат людям везде и всегда. Нет на каждой стране даже точки.
2: Провода, проводочки.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: В рамках своего министр прокомментировал большинство текущих с участием. В частности, скандал вокруг и претензий. Нашли ответы заявления Михаила, сделанные им. По словам министра, составной частью являются попытки. Что касается намерения вступить, то это личное дело, но в таком случае придется сделать. Заодно он сообщил, что сторона не получила, хотя и слышала, сообщает внештатный. Административное расследование по факту практически завершено. Об этом сообщили. Как установили, причиной явилась неисправность, рассказали в ведомстве. Всего было три. В управлении отметили, что Сергей отнесся с пониманием и не имеет. Информирует наш.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 10 часов 10 минут.

по заявкам анонимных алкоголиков Петра Куздрина и Степана Старцева в эфире радио «Чипальдук», мы предложили вашему вниманию концептуальное сочинение «My heart is broken» – «Мое сердце разбито» в исполнении болельщиков фан-клуба сборной России по синхронному плаванию. Не уходите с сайта.

0: Всякий, кто хоть сколько-нибудь интересуется медициной, знает тот факт, что...
1: Что хотя в мире практически побеждены такие болезни, как чума, холера, тиф и проказа, однако... В 1992 году на стадионе в Роттердаме состоялась грандиозная драка.
0: Итальянских тифози, немецких холериков, французских проказников и голландских чумичек. Задумайся!

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так, говорит радио Чапульдук, пытаемся дозвониться некому Артур Ди. Что-то такое смесь.
3: Yes.
2: Да, yes. Здравствуйте.
4: Да.
2: А что за псевдоним такой Артур Ди?
4: Что?
2: Наберунькайте, ребятки. Вы написали же нам. Вот мы и наберунькали вам.
3: Наберунькали. А?
2: Радио Чапульдук вам звонит.
4: Да, я понял.
2: Или что? Звонит.
4: Звонит.
2: Звонит.
3: Так, кто а звонит, как в школе учились?
4: Как получится.
3: Получилось?
4: Ну да, получилось.
3: Применяете знания, полученные в школе, в жизни?
4: Ну да, конечно. Я даже жалею о том, что плохо получалось иногда.
3: Любите учиться, получается, да?
2: Вечный студент такой.
4: Я не понимаю вас вообще сейчас.
2: Чего вы делаете, что вы нас не понимаете сейчас? Вы, наверное, заняты каким-то делом важным.
4: Да, я стою на улке, разговариваю с девушкой.
2: Девушку давайте к телефону. С вами, я так понял, каш не сваришь.
4: Да, хочешь с радио поговорить?
2: Как зовут ее? Тоже не знаете?
4: Поставили немного в глупое положение.
2: Давайте мы узнаем, как ее зовут, мы вам скажем потом.
3: Да.
4: Давайте, как это вы сделаете?
3: Ну, давайте трубочку.
2: Телефон, скажите, трубочку.
4: А, вот, я спросил, она, к сожалению, не хочет.
2: Не важно, мало ли что не хочет.
4: Не важно.
2: Захочет. Надо... Скажите, интернет-радио, прямой эфир я прямой.
4: Я понимаю, что прямой эфир.
3: Мы хотели у нее узнать, какое у нее о вас впечатление.
2: И посоветовать ей все-таки завязать с вами знакомство.
4: Я не в силах ее уговорить сейчас, к сожалению.
3: Она ушла уже?
4: Нет, она не ушла, она стоит рядом со мной.
3: Это она на автобусе, на стоянке стоит?
4: Нет.
3: А где это вы стоите с ней? Она никуда не уходит от вас, стоит и стоит себе.
4: Ну, потому что ждет меня, и, судя по ее лицу, она не хочет ждать меня уже.
3: Так, вот ситуация. А вы как ее нашли вообще?
4: Ну, договорились о встрече, встретились, и вот стоим, разговариваем.
3: А, скажите, она знает, как вас зовут?
4: Я думаю, что да.
3: Значит, подождите, получается так, вы не знаете, как ее зовут, но она знает, как вас зовут.
4: Ну да.
2: Ну пусть она нам хотя бы скажет, как вас зовут. Вот так сделаем.
4: Так она, к сожалению, не хочет разговаривать. Не знаю,
3: она что, не хочет разговаривать. А может, вы ее прогоните?
4: Зачем?
3: Ну не знаю, она, видите, как не хочет с Чапульдуком разговаривать. Ну как же так?
2: Вы вообще в каком городе стоите? Давайте с этого начнем.
4: Я стою в Тюмени, в городе.
2: Так с этого надо было начинать. В Тюмени там...
3: Скажите, а как давно вы стоите вот там?
4: А, вообще? Или...
3: Нет, в данный момент, наверное.
4: Минут, наверное, 17-18.
3: А в это время вы с ней как-то пытались поговорить?
4: Да, конечно.
3: И получилось?
4: Получалось.
3: Получалось. То есть, когда мы позвонили, как-то произошел сбой, правильно?
4: Не то чтобы сбой, просто отвлечение небольшое. Но я на самом деле рад, что вы позвонили.
3: А если это приведет к тому, что вы так и не узнаете, как ее зовут, и она сейчас начнет бежать от вас?
4: То что?
3: Ну вы будете рады все равно нашему звонку? Или будете считать, что вы упустили такую гарную девицу?
4: Скорее всего, буду рад.
3: Ага. Так пускай пошлите и...
2: Она ревнует, что вы сейчас вот с кем-то другим разговариваете. Назначили свиданку, понимаете ли, и разговаривает по телефону уже еще 17 минут. А она стоит там, понимаете, как вышка нефтяная в Тюмени в этой. Там мороз или жарит, или мошка ест. Она стоит, ждет.
4: Вы прям в точку попали.
2: В точку попали.
4: Да.
3: Почему она все время там стоит? Она должна куда-то могла как-то отойти в магазин.
2: Это там, наверное, памятник. Там какой-то статуя, девушка с веслом. И он ее нам описывает. Это квиз такой.
3: А вы вслух про нее расскажите. Ей будет приятно, а нам интересно.
4: Вслух про нее рассказать?
3: Ну, конечно.
4: Описать внешний вид?
3: Да, ну как она выглядит?
4: Ну, примерно... 1,67 рост.
3: Угу. Нет? Не 66, да? Точно 67?
2: Записываем, ну, так.
4: Так. Ну, нет, 70 где-то.
3: А
4: 70.
3: Размер обуви? Обуви.
4: Размер обуви? Да. 38.
3: Ух.
4: 9, да?
2: Вот 9. Она уже голос,
3: да,
2: подает.
3: 39, поправляет.
2: Памятник.
4: Светлые волосы, светлые волосы.
3: Ступня крупная, да? Ну, такая лапа, ну, такая...
2: Костистая?
4: Ну... Нет, не крупная ступня.
3: Не крупные, хорошо. А вот щиколотка, икры. Икры, икры у нее такие накачанные, мышечные, тонкие или.
4: Икры у нее. Ну, мне нравятся икры.
3: Вам нравятся икры, хорошо.
4: Они достаточно тонкие, чтобы. Что? А что
2: такое? Вы скажите, что вы...
4: Я тебе описываю, я тебе
2: что вы продаете на Чипельдук, скажите, продаете
3: икру, скажите, что вы икру продаете, и все.
4: Икру я продаю?
3: Ну да, вы же продавали икру когда раньше-то, помните? Нет?
4: Ну, в молодые годы.
3: Ну вот, продавали икру.
4: Да, помню, было и времена, да.
3: Ну вот и все. А корпус у нее, корпус красивый?
4: Да.
3: Ну вот. Вы односложно отвечаете, она не поймет, о чем речь.
2: Вы скажите, что разговор не закончится, пока она нам лично не скажет, хватит болтать. Пока мы ее голос не услышим.
4: Меня, к сожалению, предупредили о том, что разговор не окончится, пока ты им лично не скажешь, что разговор должен закончиться, соответственно. Поэтому вот так сильно они хотят услышать твой голос.
5: Что? Зачем? Что за это? Где занять?
4: Я понимаю, что мне звонят.
5: А я причем?
4: Потому что так получилось.
5: Что я должна сказать?
4: Вот, ты должна сказать, я хочу, чтобы разговор прекратился. А вы обещаете? Стойте.
2: Ну, если вы не возражаете, то мы после ее указания, совета, прекратить эту болтовню, мы...
4: Я не возражаю, к сожалению, но как бы да, лучше стоит прекратить немного разговор, потому что он начинает нервничать.
3: А вы знаете, что как когда она нервная, как она себя ведет?
2: И насколько ее хватает, когда она нервничает? Сколько мы еще можем вот так вот с вами?
4: Я не хочу проверять это.
3: Правильно.
2: Ну ладно.
3: Правильно.
2: Но лучше... Ну скажет она нам или нет, наконец, хоть своим звонким, как колокольчик, голосом.
5: Алло.
2: Да, алло. Мы слушаем вас.
5: Это кто?
2: Это радио Чипельдук, а вас как зовут? Вы в прямом эфире, между прочим.
3: Вы должны нас послать.
5: Ну ладно, хорошо. Всего доброго. Я очень рада побывать на прямом эфире. А сейчас я хочу прогуляться.
2: Прогуляйтесь, пожалуйста. Спасибо. Мы с вами прогуляемся. Это были... Как вас зовут-то хоть, скажите?
5: Анастасия.
2: Из Тюмени. Да.
3: Мы выяснили эту проблему.
2: Артур Ди из Тюмени.
3: Они направляются на дальнейшую прогулку без Чипельдука.
2: Спасибо, вы украсили наш эфир.
3: Она устала разговаривать, слышал.
2: Вот.
3: Ну что же, спасибо, это был изнурительный марафон, конечно, очень.
2: Нам не хотелось заканчивать, конечно. Придется послушать опять бессмысленной какой-то музыки дурацкой.

0: живете, чипы-дуки?
1: Да, Дим-Тим, помаленьку.

Sou do mar, tantas vozes em mim. Come with me. Remember the days.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Thank you.

0: Это была песня для болтания ногами в теплой речке, свесив их с пристани и наблюдая за стрекозами.
1: И прикармливая жирных пескарей крошками свежего хачапури.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11:11.
1: Радио Чиплидук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Литературные рецепты Жанны Цаплиной.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
2: Дурочка с маком. Глупую до невозможности девочку посыпать маком и пообещать ей все, что захочет. Съесть счастливую. Дурочка с маком.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Деловые включения на радио Чипльдук.
1: Бостон, США. Аукцион Скиннер. Продажа жевательной резинки, прилепленной Элвисом Пресли к микрофону студии звукозаписи в Мемфисе.
2: First horse is ours, the cheapest, $80, would you give $85? $8, which one you want?
3: Bright light city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

Эта композиция прозвучала по музыкальной заявке камерунских таксистов. Следующая песня в эфире радио «Чип и Дук» для тульских инструкторов по бейс-джампингу.

0: ¡Bravo!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Чиплюк. И так будет.

Дорогой наш старый, добрый, ну или молодой и бодрый Чиполь-друг. Ты вообще-то в курсе, что волшебная кнопка поддержки радио Чиполь-друг ну очень ждет тебя на стартовой странице сайта 4друг.ру. Точнее, тебя ждет само радио Чиполь-друг. Потому что без тебя, голубчик, дорогой наш слушатель, без твоего посильного, но конкретного соучастия Чиполь-друг не будет жить и звучать. А оно тебе надо. И не тебе одному. Бремя поддержки радио Чиполь-друг можно осилить только всем вместе. Поэтому вперед! 4друг, кнопка ру. Радио Чиполь-друг. И так будет с каждым.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Разговорчики.
1: Я удаляюсь, презрительно заявил аппендикс.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В связи с тем, что в выпусках новостей в формате Quick News, подаваемых с повышенной скоростью, часто встречаются оговорки, возникла необходимость в освещении новостей в сопровождении редактора-корректора.
2: Quick News на радио Чипидук.
3: Футболист клуба российской премьер-лиги «Лучэнергия» сознался в употреблении марихуаны. В следующую среду на очередном заседании КДК ему будет вынесено наказание. Скорее всего, это будет 6 месяцев дисквалификации, плюс еще 6 месяцев условно. Кроме того, будет оштрафован клуб.
4: Какой клуб?
3: Не знаю, здесь не написано. Министерство внутренних дел Чехии запретило деятельность Коммунистического союза молодежи КСМ на территории страны, сообщает в среду интернете издание «Кеске Нови». Сообщает в среду интернет-издание «Чешские новини». Работа сайта организации также заблокирована провайдером. По словам представителя МВД, программа объединения чешских комсомольцев содержит положение о ликвидации частной собственности и национальных средств и национализации средств производства. Это противоречит Конституции Республики и несовместимо с фундаментальными демократическими принципами, отметили в министерстве.
5: Спасибо.
3: Пожалуйста.
5: Все?
3: Все.
2: Quick News на радио Чипидук.

0: Весь этот час в нашем эфире звучит музыка для боксирующих в левосторонней стойке.
1: Следующий час будет буквально наполнен песнями для молодых невест японского города Канадзава, побратима Иркутска.
0: Надеемся, боксировать им не придется.

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Это что?
4: Ленечка.
5: Алло.
4: Алло.
5: Да.
4: Здравствуйте.
5: Да.
4: Это Леонид?
5: Да.
4: Это опять радио Чип и Льдук. Звонит вам.
5: Здрасте.
4: О чем мы
5: не
4: с вами...
5: Не верилось, что позвонить.
4: А мы с вами о чем разговаривали или еще не разговаривали?
5: Нет, не разговаривали.
4: Нет еще. Ну, давайте тогда и пообщаемся, только недолго.
5: Отлично. Ну, стараюсь что-нибудь делать.
4: Ну, начинайте.
3: У нас такая рубрика «По нашим заявкам».
5: Супер рубрика, я знаю. Постоянно ее слушаем.
3: Готовились?
5: Да, готовился. Вот... обзавелся дрелью.
3: Давайте.
5: Вот
3: так.
5: Такая вот.
3: Хорошо.
4: Ага.
5: Мощнейший так. Агрегат. Только что сделал пол для цветов на балконе.
4: Какие цветы будут там у вас? Петуния, бархатцы и...
3: Петуния, Андрюш.
4: Вот ноготки?
5: Вот этот вопрос, конечно, просто ступор.
4: А вот душистый горошек, ипомея, герань.
3: Я помню только у Карлсона герань.
5: Нет, вы знаете, я вот не силен...
3: А для кого вы это все делали, это вот эти полки?
5: Ну, то есть прохожие, они же ходят, смотрят постоянно.
4: Это этаж высокий?
5: Территорию.
4: Какой этаж?
5: Третий.
4: То есть даже...
5: Я могу плюнуть и как бы звук, но он не будет слышен. То есть
3: А можете какой-нибудь горшок кинуть вниз просто?
5: Нет, к сожалению, нет. У меня
3: хорошо.
5: Тут такой контингент под окнами, что потом мне надо будет...
3: А вы где находитесь?
5: На балконе.
3: Собственно. Нет, то, что вы на балконе, я понимаю. Балкон где находится? В доме?
5: В Москве.
3: В Москве.
5: В доме, да.
4: А под окном какие-то есть прохожие? Может быть, бабушки сидят на скамейке? Нет?
5: Прохожие, ну, конечно, компания вот тут собирает регулярно.
3: А вы можете на балкон выйти и с дрелью спеть что-нибудь? Вот заводите... Работает дрель и поете.
5: Хорошо.
3: На балконе.
5: Ну все, давайте, готовы?
3: Хорошо, поехали.
4: Итак, первый концерт Леонида с
3: дрелью. Для голоса с дрелью.
4: Первый балконный.
5: Давайте, все.
3: Давай.
5: Вихри враждебные веют над нами, темные силы на злобно гнетут. Ой, роковой мы вступили с рогами.
3: Хорошо.
4: Но мелодию подзабыли, конечно, уже революционная, уже давненько, так сказать.
5: Ну, что пришло в голову.
3: Не, ну потом действительно...
4: Но ритм правильный.
3: А как отреагировали те, кто протестует против сбрасывания цветочных горшков? Как там комьюнити?
5: Я даже, честно говоря, нисколько внимания их не привлек, потому что у них там...
4: Скажите, а если они реплики какие-то подадут, возьмет ваш микрофон мобильный, их ответ какой-то?
5: Сомневаюсь, у меня потому что модель довольно своеобразная. Народе бабкафон.
3: Слушайте, мы вам еще позвоним. У вас какой спектр? Вот дрель, что-нибудь еще? Это хорошее.
5: Дрель, всякие жужжания.
3: Есть, да?
5: Опять же, техногенные, да.
3: Хорошо, хорошо. Леонид,
5: рабочее
3: очень...
5: время.
3: Достойно. А вы дома работаете,
5: значит,
3: да?
5: Я не знаю, как я вас... Да нет, я вот как обычный человек работаю 5-2. Самое интересное время в моей жизни, собственно, наверное.
3: Нет, вы 5-2 работаете, в смысле, 5 дней в неделю, 2 отдыхаете, или 5 через 2, или...
5: 5 работаю, 2
4: отдыхаю. Или с 2 до 5. С 5 до 2 можно работать.
5: До 5 с утра.
4: Это была дрель и Леня.
3: Первый концерт для голоса с дрелью.
4: С балкона в Московском районе. Округ. Какой у вас северный, южный, западный?
5: Затрудняюсь. Северный.
3: Затрудняюсь округ такой.
5: Северный.
4: И мы будем еще тогда с вами общаться, следить за ростом
3: Леонид,
4: цветов на балконе.
3: Самое большое, я считаю, вот завоевание этого звонка, что насколько быстро...
5: Я готовился, я честно
4: он
5: скажу.
4: Он готовился, поэтому быстро.
3: Вот,
4: да.
3: Поэтому сразу с дрелью, сразу за секунды, это большое... вам человеческое спасибо.
5: Не есть чем себя занимать вообще, потому что я понимаю, что каждую минуту моего драгоценного жизненного времени мне может занять радио Чип и Льдук, и я стараюсь себя занять какими-то вещами шумными.
4: Знаешь, вот как дрель, она же как вот как такой, как пистолет такой. Человек раз и выхватил на секунду уже буквально. Да, раз, но, из-за пояса.
3: Да.
4: И она сразу...
5: Да, да.
4: Такая дуэль ковбойская, два человека с дрелями.
5: Ну, думаю, если вы мне позвоните еще раз, то есть скучать не придется, чем интересно.
4: Ну, да. Ну, поняли, да. Вносим вас тогда в лист ожидания.
3: Спасибо, Леонид.
5: Спасибо вам. Ну, я очень рад, что вы мне позвонили. Звоните еще.
3: Счастливо.
5: Всем привет, пока.
4: Спасибо.

Вот, говорила я тебе много раз, кого ж ты выбрала, дурная? Это ж просто атас какой-то страшный, несуразный, говорит ерунду. И если это выбор твой, на свадьбу я не иду, не пойду, ду-ду, ты ж просто дура. Как надоело мне тебя слушать, мам, ты выпускай хоть пар немного, или дерни стоп-кран, не наговаривай, не надо, визуальный обман. А если очень приглядеться, он отличный пацан, он весь такой...

летела, ла-ла-ла-ла-ла. Ой, жениха хотела, вовремя успела, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жениха хотела, вот и залетела, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жениха хотела, вовремя успела.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В связи с неуверенностью дикторов радио Чип и Дук и их сомнениями в правдивости передаваемой непроверенной информации, некоторые новости на радио Чип и Дук передаются сомневающимися дикторами в вопросительном формате.
2: Ladies and gentlemen, it's Russian News on Chip and Dook Radio.
3: На радио Chip and Dook. Здравствуйте.
4: В студии радио Chip and Dook Руфина Лялина
3: и Денис Кокорин.
4: В эфире ли новости? И новости ли в эфире?
3: Предварительные результаты голосования на выборах в Госдуму
4: 4 декабря.
3: Справедливая Россия 13,22%.
4: ЛДПР
3: 11,66%. КПРФ ли 19,16%.
4: Яблоко 3,3%.
3: Единая ли Россия 49,54%.
4: Патриоты России, правое дело меньше 1%.
3: И правое ли дело
4: процента?
3: Разговоры о повышении ли
4: пенсионного возраста ли вызывают во многих странах бурю протеста?
3: Протеста ли?
4: Однако поздний выход на пенсию может ли, способствовать сохранению?
3: Сохранению памяти? Сдержать развитие болезни Альцгеймера?
4: Доказывают ученые ли?
3: Ученые ли? В социальной сети Facebook произошел незначительный сбой.
4: Произошел? Незначительный?
3: Да и Facebook ли?
4: Сбой в работе системы безопасности?
3: Та сеть, в которой произошел незначительный сбой в работе системы безопасности.
4: В результате чего скрытые?
3: Да и безопасности ли эта система, если в ней произошел незначительный сбой?
4: Альбомы с фотографиями ряда пользователей стали доступны для всех?
3: С фотографиями ли? Может, с видео? Или с текстами в сети Facebook.
4: В числе жертв оказался и Марк Цукерберг, основатель Facebook.
3: И в числе ли жертв оказался он?
4: Ой ли!
3: Не знаем, не знаем. Это еще надо проверить. На сегодня это все новости?
4: Все новости?
3: Все ли новости это на сегодня?
4: И это все новости?
3: С вами или не с вами?
4: Или не с вами в студии была ли?
3: Или не была?
4: Руфина Лялина.
3: Руфина Лялина и Денис Кокорин.
4: Денис ли Кокорин и Руфина ли Лялина были с вами в студии?
3: На радио ли Чипль ли Дук? Дук ли Чипль — это радио.
4: До новых ли встреч?
3: Увидимся ли?
4: Увидимся ли.

Не знаем, как легла вам на слух предыдущая композиция, которая предназначалась для домашних занятий с носителем тамильского языка. Зато следующая песня явно должна понравиться каждому уважающему себя вальцовщику стана горячей прокатки. А их среди наших слушателей немало.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Единственное, о чем приходится сожалеть, это то, что я — это я. Вуди Аллен.

Радио Чипльдук. Не радио, а...

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно четверг. Ровно. Чиплидук. И так будет с каждым.

0: такое?
1: Вы знаете, у нас нет сейчас названия конкретного, потому что мы такие как бы, ну, футурологи, археологи, или такие какие-то консерваторы. Ну, в общем, эта профессия только оформляется.
0: Футуролог-археолог.
1: Футуролог-археолог, да. То есть мы, археологи, будут работать, а мы для них готовим почву. Значит, о чем идет речь? Мы делаем, сразу скажу, вот с конца начнем, мы делаем курганы. Курганы.
0: Курганы. Ну, знаете, то да. есть давайте поясним нашим радиослушателям, что в целом
1: ну,
0: такое.
1: Ну, курганы, это такая есть целая культура курганов. То есть вы знаете, есть курганы скифские, курганы вятичи. Ну, разные народы делали курганы, такие земляные холмы. Значит, народы...
0: Где впоследствии можно было обнаружить...
1: Да, и в эти курганы, эти народы, при захоронении или просто вот закапывали возможные, так сказать, предметы быта, искусства, ковры, какие-то посуду. Если это с могилы какого-то человека, вождя, то там какие-то для него вот специальные были индивидуального
0: так,
1: пользования предметы.
0: Значит, насколько вот. Я понимаю, вы для потомков
1: да.
0: создаете вот эти так называемые курганы настоящего времени нашего с вами.
1: Совершенно верно. То есть почему? Потому что вот археологи, они что делают? Они не знают даже подчас, где копать. Угу. И на это уходит много времени. Они ищут, что-то копают. Значит, и там найдут какие-то черепки, какие-то остатки там от статуи, какой-то нос отбитый, рука, понимаете, какие-то там монеты ржавые. Значит, это очень трудно найти. И что? И вот потом надо гадать, как по этой, так сказать, черепку восстановить, как жили люди в то время. Это очень трудно.
0: То есть во многом вы хотите облегчить задачи будущим археологам.
1: Совершенно. Просто вот в десятку вы сказали, вот, Аркадий, просто в десятку. То есть мы готовим для них почву в прямом смысле. Вот и в этой почве археологи уже получат такое захоронение этих предметов всевозможных, совершенно разных.
0: Ну, а давайте тогда так. Какие это предметы?
1: Вот, ну, это перечислять я буду всю программу. Ну, начинаю,
0: скажем... перечислите самые вот базовые в нескольких, скажем так, градациях.
1: Ну, посуда, конечно, посуда. Техника, электроника. Продукты. Сельхозпродукты, книги, сантехника, игрушки. Понимаете, все, что возможно. Но здесь подробно просто можно рассказывать, потому что очень интересно.
0: Где вы берете эти предметы? Это нас на помойке, извините,
1: нет,
0: или это кто-то отдает?
1: Нет, нет. Фишка в том, что все предметы, они новые, новые. Имеют совершенно товарный вид.
0: Да. То есть и вы покупаете их?
1: Мы покупаем, да. А если даже берем у кого-то, то есть человек этим пользовался, то чтобы это работало, и чтобы это еще там, через 500 лет можно было, как сказать, понять, что это такое. Потому что если раздолбанный какой-то взять радиоприемник, то потом уже от него вообще ничего не останется. Поэтому вот, ну, вот взять посуду,
0: то есть это,
1: например,
0: своего рода да. свалка новых товаров.
1: Новых и работающих предметов быта, по которым люди будущего, археологи, или кто найдет, могли бы восстановить, как мы с вами жили, в каком
0: очень,
1: мире мы,
0: очень,
1: чем мы были окружены.
0: Очень интересно.
1: Да.
0: Где выбираются места и как это происходит технически? Вы закапываете это в землю или сверху кучу насыпаете?
1: В перемеску. То есть у нас разные технологии были. То есть зависит от грунта. Иногда мы просто кладем слой предметов, слой песка. Слой предметов, слой песка, слой предметов, слой песка. Вот. Но с песком легче работать, потому что, например, глина, суглинки, черноземы, там, другая история. Там бывает, что мы просто вырываем небольшую, неглубокую яму, кладем эти все предметы и бульдозерами, и вручную, конечно, аккуратно все это сверху погребаем, так сказать, закапываем. Вот. Во всей вот сама культура, хочу сказать, напомнить, вот ведь у египтян что у них? Там пирамиды. Да, потому что у них такой климат был, они делали... И они, например, захоранивали фараона, и то, что понадобится фараону в царстве Аида на том свете, ему клали там покушать, попить, носить вещи, роскошь какую-то, даже, может быть, каких-то рабов клали и так далее. Оружие, естественно, вот, что-то почитать, посмотреть там, ну, тогда айфонов не было, но тем не менее. Вот, и поэтому смысл тоже такой вот. В этих курганах людей захоранивали, эти народности, вот, например, народности Пазырыки, что

0: в ляхе. Вот, ну и скифы, как я сказал, и индоевропейские народы, таких очень много захоронений. Вот, и часто там могила, и вот это тоже то, что человеку было нужно. Mm-hmm. Мы не захораниваем. Было только один есть. Один случай был, когда мы закопали, это по просьбе конкретного, значит, захоронили пенсионера. Он, значит, почил в бозе, как говорится, Ефим Проскуревич Виталевич. Вот, и ему положили с собой, вот как он жил, вот его скарб, ну, не хитрый скарб, понимаете, фактически потребительскую корзину ему положили, вот что полагается, там, бутылка подсолнечного масла, 2 килограмма гречки, там, пачка муки, консервы, скумбрия, ну, мыло там, спички, 2 пары носков и так далее. Но мы ему как фараонские сделали вот захоронение. Мы ему положили также предметы роскоши. Роскоши, которых он был лишен при жизни. Вот, ему положили туда золотые часы, Rolex, шубу, ковры, премиальный пакет акций «Газпрома», туалетная вода и все Лоран. Вот такие, в общем, в костюме Миучи. Миучи, значит, такой тоже элитный бренд. Вот, и положили ключи от Гелендвагена.
1: Роскошно.
0: Ключи от Гелендвагена, вот, положили ему тоже туда, потому что сам Гелендваген откопали и угнали. Такая была история, мы вот, больше, кстати, не повторяем. Вот... Я расскажу, кстати, вот история, как Гелендваген, ведь мы положили ему Гелендваген, но его подкопали, снизу подкоп сделали и угнали. Тоннель 2 километра сделали и угнали.
1: Я понимаю, мы больше не стали класть такие большие вещи. Я не удивлен.
0: Да,
1: вот как раз интересен факт, а как... Будут ли какие-то наводящие, я не знаю, карты? Или вот как археологи будущего должны будут наткнуться?
0: А, во-первых,
1: есть,
0: конечно,
1: какие-то подсказки? Или это должно быть...
0: Конечно, конечно. Во-первых, это все делается не на 50 и не даже на 100 лет. Археологи – это профессия, понимаете, ты копаешься в слоях культурных наслоений 500 лет, 1000, 4000 лет. Поэтому первые 50 лет... Там, конечно, будет охрана.
1: Ага,
0: охрана, вот, оцепление.
1: Вот, вот я
0: да,
1: хотел
0: да,
1: как
0: да.
1: раз понять, чтобы не происходило
0: казусов. Ну, конечно, конечно. Потом через 100 лет уже остается только видеонаблюдение и группы быстрого реагирования. То есть уже они видят, если что.
1: И приезжают.
0: Да, ну и там уже порастет бульон, люди немножко забудут это как бы потом. И через 200 лет уже охрану можно снять, и только как бы вот фанаты могут...
1: Ну вот на ваш взгляд, добраться. Когда оптимально нужно откапывать то, что вы сейчас закапываете?
0: 500 лет, не меньше.
1: 500?
0: 500 лет. 500 улицы, конечно,
1: больше. Немноговато?
0: Ну, это не для нас с вами делается, ведь, Аркадий. Поэтому...
1: Не, я понимаю, просто интересен факт. Ведь задача какая? Задача, чтобы человек будущего удивился, правильно?
0: Он не то, что удивился, да. Он должен потом это изучать. Может быть, да, пользоваться, разгадывать, что это было. Может быть, а сохраняться. Понимаете, можно сказать вот просто контраргумент, что в музее все это будет храниться.
1: Да.
0: А может быть, через 1000 лет музеев не будет, понимаете?
1: Все и дело, что
0: это
1: мы
0: все...
1: не загадываем ли мы слишком далеко?
0: А это хорошо, потому что земля лучший консервант. То, что в земле, в грунте, оно точно сохранится. Это ли какой-то, катаклизм, или что-то там рукотворное, все это вот здание разрушится, и все будет погребено просто черт знает где. Вот. А это аккуратное уже земляное сооружение такое, и там все это законсервировано.
1: Это будет на территории России, или как это вот чисто
0: пока на России. В России пока мы делаем, вот у нас последний, кстати, самый высокий у нас. Вообще высота кургана, значит, от 15 метров до самый большой у нас 150 метров.
1: 150 метров.
0: 150, это такой мощный курган, под армавиром мы сделали, там очень мощно. Вот. Но там мы, кстати, уже другие технологии. Мы сделали, конечно, упаковочная пленка, вот такая спупырчатая такая пленка, пакеты, коробки, антивандальные ящики. То есть, даже если нашел, да, это просто так не вскроют. Да, это как бы нужны автогены, какие-то техника, блин. Не растащит. С отягощениями, там они тяжелые, это не утащит любитель просто.
1: Ну, камеры, камеры же, все равно камеры.
0: Ну, камеры, да. Ну, просто, ну, мало ли что, знаете, как это все. Вот, и поэтому там
1: большие... Камеры можно выключить, в конце концов.
0: Да, и там наравне вот с такими вещами, какие-то, которые от нас, их дедушек, там, пишущие машинки, принтеры, там, пейзеры, это все понятно тоже. Но и более новые, вот носители, например, мы кладем туда флешки, диски. Вот мы полностью захоронили там соцсеть Кунстаграм. Это новая сеть. Кунстаграм, да, там. И всю переписку, все фотографии там, все абсолютно мы захоронили на 19 сентября вот прошлого года, вот как это было. Ага. Все скопировали. Это уйма, фиговая гора в прямом переносном смысле информации. То есть там 100 миллиардов терабайт информации. Ох. Вот этой всей сети. Фотографии, аудиозаписи, там все, там много. Треки музыкальные, там какой-то.
1: Обалдеть,
0: компромат,
1: конечно.
0: Какой, переписка.
1: Я, честно говоря, вот когда я узнал, что вы к нам придете, у меня вот сейчас... Состояние, конечно, такое.
0: Но присоединяйтесь, Аркадий, присоединяйтесь. Нам нужны
1: шоке.
0: Волонтеры.
1: Да.
0: Но мы закопаем. Очень
1: давайте
0: интересно.
1: Сейчас объявим, кто нам нужен. Кто нужен для этой работы.
0: Нам нужны диггеры. Ну, диггеры как? Не в смысле, которые по пещерам лазят, а диггеры, которые могут копать. Просто землекопы, ребята, хорошие, значит, телосложение, выносливые.
1: Кто может просто с лопатой?
0: Просто
1: буквально.
0: С лопатой. Потому что экскаваторы можно навредить, там, наломать дров. Все-таки там есть вещи такие деликатные, потому что мы храним и предметы искусства какие-то, тоже статуи из парков. Вот,
1: папа, ну, а вот ваша это... какая-то заинтересованность, извините за такие...
0: Ну, как это? Потому что нельзя жить сегодняшним днем.
1: Угу.
0: Нам же сегодня интересно, как была жизнь наших предков, понимаете, или там где-нибудь в Помпеях, или, не знаю, неважно, североамериканских индейцев. И люди мучаются, гадают, как это было все устроено. Вот они жили, возможно, так, а возможно, это было для этого использовалось. А вот это, может быть, это первый калькулятор такой вот древний
1: это
0: был
1: очень
0: у племени
1: очень,
0: инков. Вот.
1: Очень необычная, интересная и такая... смотрящая далеко вдаль профессия.
0: Очень. Вы знаете, вот еще скажу, мы даже продукцию захораниваем. Ведь вам известны факты, когда археологи находили какие-то амфоры, и в них семена злаков, которые там выращивали в Египте там 4000 лет назад.
1: Вот. Но я вот видел, что люди находили вот там Ваган Вилс или какие-то вот эти спирт-рояль, Юпи, что ли? Ну, вот из 90-х
0: а вот это
1: вещи.
0: Да. Не, а вот это вот люди тоже обнаружат в будущем. Понимаете, там мы захоронивали, закопали. И маринованные куриные грудки вместе со слычницей и с кетчупом. Понимаете, выпечку, десерт и гречку. Да, им же интересно тоже знать, что мы кушали.
1: Да,
0: ну,
1: да,
0: хлеб,
1: да.
0: Естественно. Зелень плохо сохраняется, скажу сразу. Зелень, тут проблема, конечно. Вот. Лапшу быстрого приготовления. Тоже будет интересно археологам заварить
1: кипятком.
0: Вот
1: лапша действительно, это же очень такая уже устоявшаяся форма питания.
0: А может быть, не будет будущего. Они будут думать, а как вот они питались. И она сохранится, скорее всего. Печеньки. Вот печеньки, кстати, хорошая вещь. Почему? Вот даже на упаковке написано, срок хранения иногда полгода, год, полтора, да. Я вам скажу по секрету. Они и 100 лет могут храниться. И 500. Потому что с этими консервантами, которые там, точно, они, им ничего не будет через 1000 лет. Их могут прекрасно покусать археологи. Вот. Поэтому, ну, вот весь уход продукции тоже мы захораним. Ячмень, рожь, пшеницу, какие-то еще вот. И, ну, так скажем, это вообще семена разумного, доброго, вечного. Мы вот закапываем в землю. Вносим.
1: Ну что, дорогие друзья, сейчас ненадолго прервемся и как раз послушаем какую-либо археологическую музыку прошлого.

0: Перекрестки судьбы на радио Чипльтук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Ну что же, дорогие друзья, вот вы слышите, какой интересный у нас получился рассказ. Павел Скорнюк пришел к нам сюда сегодня в гости на радио Чипльтук в программу «Встреча с интересным человеком». И мы вот пообщались с футурологом, археологом. Я даже не смогу, наверное, точно определить, это за такая профессия?
3: Ну, я еще вам скажу, тут несколько интересных фактов. Вот, например, мы, конечно, книги сохраняем. Почему? Потому что книга уходит. Бумажный носитель, вообще.
2: Да.
3: А ведь будет интересно сохранить вот эти, как берестяные грамоты находят, в курганах. А здесь они найдут книги. Билетристика, фантастика. Сам издат, например, он не сохранится, да? Вот, одного идиота закопали. Идиота, это в смысле Достоевского роман, написали один роман. Почему? Потому что это вечная книга, ее явно будут переиздавать. Поэтому это редкостью не будет. Один идиот, вот. Но зато полное собрание сочинений Ленина закопали. Там Канта, философов, Шопенгауэра. Вот. И мы сотрудничали с Государственной библиотекой имени Толстых. Ну, там она странное название, но это обоих Толстых, Льва и Алексея. Да, вот. И полностью закопали эту библиотеку. Вот все книги, которые у них были, они пожертвовали нам. Всю библиотеку закопали.
2: Очень интересно. Очень.
3: Ну, это просто интересно. Потом учебники школьные. Это особенно вот ОБЗ. ОБЗ закопали учебники.
2: Вот как учили в тот или иной
3: период. Как учили по геометрии, по математике, И, конечно, учебники истории. Потому что
2: это самое
3: история,
2: важное.
3: Какую историю?
2: Же история постоянно трансформируется.
3: Конечно.
2: Постоянно. Выясняются какие-то новые подробности.
3: Да.
2: На каждом историческом отрезке ты можешь прочитать и понять, кто вот был в этот момент тот человек, о котором идет речь. Вот в этот исторический момент он считался.
3: А вот еще, как вам, вот очень зрелищно было, когда пришел оркестр, мы, конечно, оркестр не закапывали, но каждый принес свой инструмент,
2: так.
3: И мы под музыку закапывали тромбоны, понимаете, геликоны, барабаны, скрипочки, гобои, в общем, все дела вот эти, и рояль, конечно, закопали.
2: На видео осталось?
3: Видео есть, да, но что-то иногда у нас эксклюзив, потому что если на видео, там люди, знаете, привязка к местности, и они могут прийти все
2: раскопать.
3: Сантехника, конечно, это обязательно. Как вот люди жили. Ванну закопали, раковину, унитаз закопали, конечно. Ну, с содержимым, между прочим. Унитаз с содержимым, чтобы люди знали, во-первых, и питательный рацион, что мы кушали, и микрофлору кишечника. Вот, закопали счетчики.
2: Увлеченные
3: индивидуальные приборы учета. Вот эти водные счетчики закопали тоже.
2: Павел Скорнюк сегодня, напоминаю, у нас в гостях. В нашей программе «Встреча с интересным человеком». Павел, я смотрю, вас не остановить, потому что тема богатая, тема интересная.
3: Я пока не выговорюсь, я просто не имею права уйти. Меня ребята, как говорится, сказывают, ты что-то там, Паша, ты не донес всю.
2: Мне кажется, что уж тема раскрыта дальше. Вам не кажется, что все-таки люди начнут больше интересоваться и раскапывать преждевременно то, что вы закопали?
3: А вот, например, оружие. Тема рискованная. Мы остановились, конечно, закопали немножко там, но это дело рискованное, поэтому мы игрушки детские, игрушечные пистолеты, пушечки такие.
2: Такая с присоской пистолет.
3: Да, потому что мы решили с этим, с настоящим оружием не связываться. Его надо, оружие все отовсюду собрать, вместе с боеприпасами, боезарядами, и закопать поглубже, и не сказать где.
2: Да, боезаряд поэтому, это никогда не знаешь.
3: Ну, детские игрушки, добрые плюсовые миски, китайские какие-то силиконовые, всякие Барби и Кен, это все закопали. Кто знает, через 1000 лет будет Барби? Никто не знает, как она выглядела. Может быть, она будет толстая.
2: Все живут сегодняшним днем,
3: Павел Скорнюк, солдатики, драконы, движение, монстры, всякие уродцы, силиконовые игрушки такие, тоже закопаны.
2: Железные, советские, старые автомобили.
3: Ведь интересно, например, когда археолог находит, в какие игрушки играли в племени майя или ацтеки, детская игрушка какая-то, Аркадий, я вижу, вы зеваете.
2: Вы столько наговорили, если честно.
3: Это очень интересно. Увидели, втянулись. А вот домашние животные, спросите, живем?
2: Я спрашиваю, домашние животные.
3: Нет, конечно, не живьем. не тушкой, а чучелком. Чучелком, вот, коты, чучело, собак, там, мыши белые, еноты, кенгуру, тоже с сумкой набитой всяким
2: хламом. А у вас нет такого, вот, не бывает такого нервного тика? Хочется что-то закопать, а нечего? Такое вот, ну, какое-то вот желание психологическое, что-то взять, ну, и закопать.
3: Хороший вопрос, хороший, но я вам не смогу даже в этой программе сказать, кого бы я закопал, честно говоря, глубоко-глубоко, вот, но это потом когда-нибудь,
2: ну, после люди загадают.
3: Потом мы, вы знаете, вот мы, например, закапывали эти таблички тоже всякие, вот это тоже ушла на базу, например, где ты такой найдешь, там, не включать, работают люди, не влезай, убьет, вот такие таблички там, не
2: а, кстати, не влезай, убьет, интересное, раскапываешь, да, а тебе говорят, не влезай, убьет,
3: а вот это,
2: и человек,
3: а
2: человек
3: это другая вещь, это знаете, мы закапывали, когда плакаты, это то-то содержание нашего времени, мир, например, вот эта неоновая вывеска, которая там на Тверской где-то была, она сохранила миру мир. Угу. Да здравствует КПСС, у нас две вывески закопаны. Несколько вывесок «Коммунизм победит». И дальше кто-то говорит, а давай просто записки бытовые, вот просто муж жене оставил записку, или там ученики, учительницы. Ну, рекламные баннеры, конечно, тоже вот всякие.
2: Ну, реклама это, конечно, очень показательно. Да. То или иное.
3: Там йогурт вот этот, эпохи. Егорка. Потом вот реклама вот эта была, обалденный пылесос. Помните, такой был рекламный баннер? Ну, он стоял там на Тульской. Вот. Тоже мы его закопали. Бульонные кубики там, всякие рекламы разные. Рекламы много мы закопали. Вот. Ну, что...
2: Время-то у нас заканчивается.
3: Я поэтому скажу, да, вот из записок закопали 20 килограмм чёрной икры.
2: Да вы что?
3: Да, в банке. И записку, значит, у нас там Гоша оставил записку для археологов будущего. Знаете, какая записка?
2: Не ешьте ни в коем случае, или что?
3: Не, он написал, ну что, съели... Вот. Археологи будущего или какие-то пришельцы другой планеты, которые обнаружат, например, ну какой-нибудь айфон сегодняшний или унитаз, да, это, конечно, многое рассказывает ему о нашей сегодняшней цивилизации, о нашей сегодняшней жизни, о современном мире.
2: Да, это очень важно. Ну что же, сейчас копать поедете или как?
3: Пока копать поедем, да. Сегодня мы вот собираемся закопать, кстати, из продуктов полностью меню ресторана «Русская фазенда». Решили полностью, вот они нам привезут покушать, а мы это закопаем. И человек, просто археолог, раскопает и увидит, вот что кусал человек в ресторане, например, «Русская фазенда». Поэтому разное очень, все очень интересно.
2: Нет, я тут должен сказать, что одна из самых интересных у нас получилась передач из цикла «Встречи с интересными людьми». Действительно, очень неожиданно, очень содержательно и, так сказать, с прикидом на будущее.
3: И мы закопали интернет, я хочу сказать. Знаете, как мы сделали?
2: Ну-ка.
3: Мы закопали, мы соединили кабелем под землей несколько курганов. В курганы закопаны серверы,
2: так.
3: И они между собой соединены и работают пока. Сколько проработают, не знаю, поэтому если люди раскопают, они поймут, что вот это была сеть интернет. Вот там серверная, вот это все, значит, транспондеры какие-то, и оптиковолоконные, значит, эти провода и на глубине. Поэтому интернет мы тоже зарыли.
2: На наш радио Чипльдук не закопайте, нет?
3: Ну, эфир трудно закопать. Ну, можно закопать, не знаю, вот как. Я слышал, вы сажали этот самый...
2: Дуб
3: сажали.
2: Да.
3: Поэтому вот дуб, он уже по-своему такой живой курган из кургана. Можно на кургане наверху посадить тоже дуб.
2: Ну что же, огромное вам спасибо за действительно содержательный, глобальный, масштабный проект, за интересный рассказ. И, наверное, будем ждать вас вновь для того, чтобы как-то нам следить за этим прекрасным, удивительным процессом.
3: А с удовольствием, это нет проблем, и все расскажем.
2: Павел Скорлюк, да. Как вас все-таки охарактеризовать-то? Вот? Может быть, мы спросим у наших... радиослушатели, пускай они пришлют название вашей интересной профессии.
3: Ну, пусть подумают, да, потому что нам важнее само делать название. Важно, как это... Это археологи будущего, они придумают, кто мы были для них. Мы для них были просто предки.
2: Ну, а для нас вы были прекрасным гостем сегодня. Спасибо вам большое за участие в программе.
3: Спасибо, Аркадий, да. Зовите еще, всегда расскажем, показываем. И вообще, я говорю, присоединяйтесь, это очень увлекательно.
2: Да, товарищи, если где-то волонтеры, если кому-то хочется покопать, хочется докопаться, приглашаем в сообщество Павла Скорнюка.
3: И товарищей.
2: Ну что, всего доброго, до новых встреч.
3: Да, и как говорится, смотри глубже и копай туда в корень. И когда-нибудь наши потомки скажут нам большое спасибо. Редактор

The report.

Upon taking

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

Дорогие Чипль-юзеры, продолжается очередная летне-демисезонная кампания по поддержке радио Чипль-Дук. Зайдите на сайт 4duk.ru, там инструкция предельно проста. Нужен лишь простой Чипль-клик, и будет продолжать жить наш с вами непростой Чипль-Дук. Чипль-Дук, Чипль-Дук, Чипль будет Дук.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым. Венедикт Ерофеев. Москва. Петушки.
1: Коктейль «Сучий потрох». Это уже не напиток, это музыка сфер. Что самое прекрасное в мире? Борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что. Записывайте. Пиво «Жигулевское» 100 граммов. Шампунь «Садко Богатый гость» 30 граммов. Ризоль для очистки волос от перхоти 70 грамм. Средство от потливости ног 30 грамм. Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых 20 граммов. Все это неделю настаивается на табаке сигарных сортов, подается к столу. Итак, сучий потрох подан на стол. Пейте его с появлением первой звезды большими глотками. Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворен, что можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет. Коктейль «Сучий потрох».

0: 50,000 watts of funkin'.
1: Не лишнее было бы напомнить, что самый длинный в мире поезд вышел 16 апреля 1982 года из Лондона в Париж и состоял из 32 018 вагонов.
2: Длина этого состава была такова, что когда пассажиры первых вагонов уже выходили на перроне вокзала в Париже,
1: пассажиры последних вагонов еще заканчивали посадку на платформе вокзала в Лондоне.
2: Задумайся.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: оболочка.
1: Меня не волнует. Мне важен эффект.
0: Эффект.
1: Если зритель когда-нибудь и задумается над логикой, так только на пути из кино домой. А к тому времени он уже заплатил за билеты. Альфред Хичкок.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Уходи, сказка.
1: Мышка за кошку.

0: broken, piece all over the floor.
1: Pick me up.
0: Put me in your pocket.
1: Put me in your pocket.
0: Take me home.
1: Take me home.
0: Keep me warm.
2: Слесари-наладчики подвижного состава барнаульского метрополитена надеются, что следующая композиция станет превосходным подарком укладчицам молотильного цеха чайразвесочной фабрики номер 3 города Элиста.

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день, в студии радио Чипельдук Максим Соловьев. В эфире новости. В Сочи открылась необычная вакансия. Строительная компания ищет кота для новоселья. Заработная плата одного из излюбленных россиянами животных составит 50 тысяч рублей в месяц. За эту зарплату пушистому работнику предстоит торжественно входить в новый дом перед заселением жильцев. Также работодатель хочет, чтобы сотрудник соблюдал все кошачьи ритуалы, в том числе умывал лапой мордочку, мурчал, устраивал, в кавычках, ночной тыгыдык. В обязанностях также указаны весеннее мяукание в период с 1 марта по 31 мая, ловля мышей на участке, поддержание дружественных отношений с собаками и котами соседей. В условиях уточняется, что коту предоставляется соцпакет, а в ДМС включены прививки. Требуется безусловная любовь к хозяевам, опыт работы с построенными домами не менее одного года, хвост трубой, способность принимать вальяжные пазы. Портфолио с фото обязательно написано на сайте объявлений в графе требования. Нет, это не шутка. Мы действительно ищем такого сотрудника. Нам нужен один кот. Для его отбора будет организован конкурс, сообщили в строительной компании. Это были новости на радио Чипельдук. С вами в студии был Максим Соловьев. До новых встреч. Всего вам доброго.

0: униформистом цирка в красивых малиновых ливреях с золотыми эполетами посвящалась музыкальная фантазия, которую мы с вами только что с удовольствием прослушали.
1: Наш эфир продолжит песня, призывающая к отмене левостороннего движения на Ямайке, в Намибии и в Лиссабонском метрополитене.

ужасно.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.
1: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: арест. На расположенный здесь банк наехала Горьковско-Замоскворецкая группировка. Они посчитали, что у банка поехала крыша. Но крыша оказалась на месте и, в свою очередь, наехала на представителей Калужско-Рижской группировки. Слышите? Вы слышите, как они наезжают друг на друга?
1: Да, Игорь, мы слышим. Продолжайте.
0: А участники наезда все подъезжают и подъезжают. Вот, судя по стрельбе, подъехали представители Арбатско-Покровской группировки. Но они не могут начать наезд. Много, слишком много здесь скопилось машин из других группировок.
1: А Игорь, скажите, а что-нибудь предпринимается для того, чтобы разрулить эту стрелку, то есть пробку?
0: Да-да, вы знаете, решением схода наезда были вызваны работники ГАИ. Впервые представители криминального мира с нетерпением и с надеждой ждут, когда подъедут работники ГАИ, чтобы разрулить этот беспредел.
1: И где же они?
0: А вот они. Они, кстати, подъезжают, Антон. Я с вами прощаюсь.
1: Ну что ж, удачи вам, Игорь. А мы продолжаем наш выпуск новостей.

0: Реверс Ньюс на радио Чипльдук.
1: Обратно. Новости.
2: Факелёк, мельк, кудыш, мич, айдар, издюцв. Не изербот. Добрый день. В студии радио Чипльдук Клим Голиков. В эфире Реверс Ньюс. Эйкнир яксур як Иливан, не жолоб сыр еротнак дорог из салбой а в Сковск, як с Фоксом в инны в сниды. Ан буд, ас не сей мирт, да стырт на стиль, дар адсам австра... Сейчас еще раз, ориентировочное слово очень сложно. Простите за оговорку. Ас не сей мирт, да стырт на стиль, дар адсам австлидиерц. Думна. Единственный в московской, Сфоксской области город, который расположен на Великой Русской реке. Волга делит Наукоград на две половины, а соединяет их всего одна дорога, что проходит в дамбе Ивановского, Фонского, гидроузла. Кейерп, Индоранджим, Инпург, Маварпан, Энос, як сыщнины, Махканей, Абос, Эткейерп, Минляри, Дифьошля. А, сейчас, а. Асния, Вивзару, Гриб, Мавелян. На левом берегу развивается большой федеральный проект особое на Камнической зоне. На правом крупный международный проект, да, объединенного ННВА. Институт ядерных исследований НИКА и вторая площадка ОЭС. Извините, оговорился. ОЗС. В городе идет большая внутренняя маятниковая миграция. Мост нужен горожанам как воздух. Ельбур фадраилим тисей дичтеп.
3: Блин, миллиардов фадраилим.
2: Ельбур фадраилим тисейд ичтеп, аткейерп самиёц. Строительство моста продлится 33 месяца. Стоимость проекта почти 10 миллиардов рублей. Фахкелёг мельх, лыбный мавс, кудпичн ойдар идюцв. На этом пока всё. В студии радио Чипльдук с вами был Клим Голиков.
0: Реверс Ньюс на радио Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Здравствуйте, просто Володя. Вы же просто Володя?
2: Кто это?
4: Это радиостанция одна.
3: Одна радиостанция.
4: Которой вы заражаете...
3: Что же вы заражаете всех направо и налево хроническим чепульдуком?
2: Ура!
3: Сами-то болеете сами чепульдуком или уже отболели?
2: Конечно, болею, не переставаю.
3: Ну, когда последний раз чихали чепульдуком?
2: Каждый день чихаю. Вот, сегодня на работе слушал.
4: Что там передают-то, хоть расскажите. Потому что кто работает там, а мы же его не слушаем. И не всегда знаешь, чего там интересненького.
2: Что на работе, да?
4: Да нет, на работе,
3: что на чепульдуке там. Интересного.
4: Вы же сегодня слушали. Вы же сегодня слушали чепульдук?
2: Сегодня, да, слушал.
4: Ну что там было-то интересненького?
2: Интересненькая, ну, музычка моя любимая. Вот, я ее слушаю, в чемодук складываю, потом нахожу ее, качаю себе альбом. У меня уже 10 альбомов чепульдука.
3: Класс. То есть вы можете открывать свою, так сказать, станцию.
2: Да, уже запросто могу.
4: Филиальчик устраивать. Что, грубо говоря, каждый день прямо у вас происходит такое поглощение? На работе вы слушаете?
2: На работе, потом вот эти скачанные альбомы. Я слушаю в машине, когда нет интернета вдруг.
3: Когда по Ростову-на-Дону гоняете там?
2: Ну, скорее, куда-нибудь на дачу, где нет интернета.
3: Ну, то есть вы вообще нам рекомендуете слушать самим чепульдук? Потому что мы же, когда работаешь как человек, вот сам свою еду человек-повар готовит, он вкус не очень иногда понимает. Сама шьет, сама не носит то, что шьет. Понимаете? Стрижет человек, вот сам себя не пострижет. Вот так и мы не понимаем.
2: Да,
3: надо слушать.
2: Не может быть. Конечно, надо.
3: Надо.
2: Я думаю, здесь это исключение. Даже вам должно понравиться.
3: Ну, мы проверим, не знаю.
4: Даже
3: мы
4: нам...
3: придирчивые такие, капризные, мы не знаем. Нам не особо мало что нравится.
4: Ну, слушайте, очень хорошо. Но вот этот процесс не надоедает? Ведь вы же давно уже вот так вот все скачиваете, закачиваете, перекачиваете... В машину, из машины.
2: Пока нет, но вы же меняете тоже плейлисты там.
4: Ну да, стараемся вроде, наверное, меняется все это как-то там.
3: Меняем на сахар, на спички.
2: На хорошее настроение, наверное.
4: Скажите, но вот эти шуточки такие иногда, не всегда, они
3: неуместные.
4: Нормально, ничего не особенно.
3: Раздражают.
4: Да.
2: Да нет, конечно, все уместно, все в стилистике.
3: То есть они музыке не мешают. А музыка не мешает этим штучкам? У нас две фракции просто. Одни за то, чтобы не было музыки, а другие за то, чтобы не было штучек всяких.
2: Не, надо и то, и то. Но я думаю, где-то в пропорции, может быть...
3: Вот да, пропорции.
2: Где-то 80 на 20.
3: Да, а у нас как раз вот 78 на 22. Вот идут такие бои.
4: Сейчас такое у нас, да. Но 70 на 20 это 80 на 20.
3: Да, был период, конечно, 82 на 18. Ну вот в общем с переменным успехом. Где-то вокруг этой цифры колеблется, да.
4: Очень важно, спасибо.
2: Все правильно.
4: А у вас там в Ростове-на-Дону таких же вот оголтелых много?
3: Володь.
4: Да.
2: Володь.
3: Таких Володей.
2: Ну, среди моих друзей, да, хватает.
4: То есть вы уже провели определенную работу, да? Или они сами как-то нарулились, узнали? Или это ваше?
2: Нет, я первый нашел как-то еще давненько.
3: А вы как нашли-то просто? Вот шли по улице и вдруг нашли.
4: Бац, нагнулись, да?
3: Да.
2: Смотрю ВКонтакте, ну, приложение, радио.
3: Ага.
2: Вот, слушал всякую ерунду, а потом там по разделу есть разное, что ли.
3: Разное, мы разные.
2: Думаю,
3: ну
2: да, посмотрю, разное, да. И сразу же увидел чепульдук, думаю, что это такое?
3: Да, вот чепульдук это разное, это правильно, правильно. Это же не
4: нам прислали малыши разные картины, помню, была такая передача.
3: Ну у нас и слушатели тоже разные, у нас это наша фишка. Потому что вот есть радио, которые слушают одинаковые все слушатели.
4: Ну, в принципе,
3: вот если их выстроить, они все такие одинаковые и одеты одинаково, одного роста, одни вкусы. А у нас слушатели разные.
4: Это хорошо, они в разных точках слушают, по-разному слушают, по-разному оценивают. кто 82 на 18, кто 78 на 22. В общем, спасибо вам огромное, Владимир.
3: Владимир, да, вам передавайте привет Рентону. Я не знаю, кто это, правда, но, в общем, если бы не он, мы бы вам не позвонили.
2: Рентон, да?
3: Ну да, я не знаю, кто это такой.
2: Ну, я, наверное, догадываюсь.
3: Ну, неважно.
4: Но вы ему...
2: Немногие зовут меня Володей, просто меня зовут не Володя.
4: А, вы же Петр, точно, я тут указал.
3: Петька, Петька попался.
4: В конце, что...
2: Круг сужается, кто меня знает под таким именем.
3: Ну что, сейчас чего вот делаете вот в данную секунду?
2: Ходил, смотрел. Облицовку для дачи, к примеру.
4: Ну, милота, хорошо. Ага. Ну, присмотрели или процесс еще будет иметь продолжение?
2: Присмотрел.
4: Ну и миленько. Ну, давайте уже прощаться будем.
3: Потом
4: очень
3: на ней,
4: хорошо.
3: Да, краска аэрозольной, да. А вы, рыжего цвета, вы... напишите «Чипульдук».
4: Да.
2: Да, вы перезвоните еще в более удобное время, я... В магазине музыкальном работать, если что-то, что-нибудь.
4: Давайте, хорошо. Вы нам можете пофузить, да, чего-нибудь побренчать?
2: Конечно, конечно. И дома у меня тоже хватает.
4: Классно. Ну, вот приятно, что музыкально образованный слушатель радио ЧПЛ.
3: Ну все, приятной облицовки, прогулки, да. И всем привет.
4: Все, Петр, Володям привет всем.
2: Спасибо.
3: Пока, спасибо.
2: Пока.

0: gives me satisfaction. I claim what is rightfully mine.
1: Минутка веб-радио Монголии на радио Чиплетук.
2: Монголия интернет-радио Чиплетук.

Чипльдук. А смысл?

Минуту внимания, дорогие друзья. Информируем вас, что идет сбор средств на поддержку проекта «Радио Чиппельдук», его творческих сил и технической основы. Но основное в нем – это еще и вы сами. И вместе вы тоже сила. Поддержите «Радио Чиппельдук» на ближайшие несколько месяцев. Кликните куда надо на сайте 4duk.ru. А можете кликнуть еще кого-нибудь из соседней комнаты, и он тоже, где надо, кликнет. И Чиппельдук будет жить и продолжать радовать нас с вами. Ждем вашей поддержки. Спасибо.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Я не знаю, кем был мой дед. Гораздо больше меня занимает, кем будет его внук. Авраам Линкольн.

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: Новостью дня у радио Чипльдук.
2: Выпусков для новости про эфире радио Чипльдук будет провел ведущих Киру Каневского на вас.
3: Госдума 15 декабря приняла в третьей окончательных чтениях закон об образовании в состав России нового региона в результате объединения Иркутской областью и Усть-Ордынскому бурятским автономным округом. Токио. Глобальным объемом продаж мобильных телефонов в прошлом году впервые превысил 1 миллиардом штук. В мире было продано в общей сложности 85,6 миллиардами мобильных телефонов, что на 22,5% больше, чем на предыдущий год. Рекорду в значительном способствовал рост продаж страной с новыми рынков, включая Россию. Нью-Йорк. Корпорация Ford Motors отчиталась о своих показателях наиболее крупных за вся 103-летнюю историю существования компании. В обнародованными отчетах отмечается, что в прошлом году убытком компании составило 12,7 миллиарда долларов. Таким образом, быть перекрыт рекордных показателем, когда убытков Форду составили 7,39 миллиардами долларов.
2: Это передавалось вас на дайджестом про новости за радио Чупыльдуку. В студии была Киру Каневский. Продолжать была от нашего эфира музыкальных треков для отдохнувших.

0: кое-кто мог бы упрекнуть нас в отсутствии песен для работников, обслуживающих дизельные установки. Вы были бы правы, если бы не предыдущий трек, только что понравившийся Антипову ВВ из Салехарда.
1: Зато никому не придет в голову использовать следующую композицию в качестве саундтрека к кукольному детскому ремейку фильма «Последнее танго в Париже».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Люди редких профессий. Что мы знаем о них? В сегодняшнем репортаже мы познакомим вас с представителем очень редкой, но такой нужной профессии. Слово нашему корреспонденту Климу Стукову. Клим.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я нахожусь в аквапарке «Цунами» города Новороссийска. Сегодня я расскажу вам о человеке редчайшей профессии, который день изо дня, порой рискуя жизнью, честно и мужественно выполняет свой долг. Позвольте вам представить старшего научного сотрудника аквапарка «Цунами», заслуженного ихтиолога Новороссийска Трофима Гладко. Трофим, несколько слов о вашей работе.
2: Я вот уже много лет работаю в аквапарке, а точнее в скотариуме.
1: Где-где?
2: В скотариуме. Это такое место, где обитают электрические скаты.
1: Понятно. Ну и в чем же заключается ваша работа?
2: Я подзаряжаю током электрических скатов, у которых по каким-либо причинам упало высокое напряжение.
1: И, по всей видимости, стало низким, да?
2: Да, ну да. Да,
1: вот это очень интересно. Скажите, а как давно вот у вас появилась такая редкая тяга к подобным обитателям морей и океанов?
2: Ну, своего первого электроската я подобрал, когда мне было 6 лет. Я нашел его в море, где мы с ребятами ловили раков. Скат был маленьким, 2-3-месячным от силы, очень худым, грязным, и, судя по всему, он отбился от стаи.
1: Бедняжка.
2: Да. Я его принес домой, измерил отцовским вольтметром напряжение.
1: Так и что?
2: Представляете, какое было у малыша напряжение? Всего в 1 вольт.
1: И что же вы сделали?
2: Мы с мамой сразу же засунули его хвост в розетку. Скат тут же радостно заурчал, приветливо завилял хвостом и сладко задремал в тазике.
1: Потрясающе. Ну и сколько же он у вас прожил?
2: Он жил у нас 9 лет и умер от короткого замыкания в возрасте 12 лет.
1: Замечательно. И как же происходит сам процесс зарядки?
2: Знаете, давайте я вам лучше покажу, лучше один раз увидеть. Гришка! Гриш!
1: А, это Гришка плывет,
2: вот
1: да?
2: Вот он, да. Это мой любимец. Скотеныш Гришка.
1: Ну какой же он скотеныш? Это скотище такой.
2: Ну
1: просто,
2: да, отъелся.
1: Да,
2: вот, вы какой. Знаете, вот мать отказалась кормить его током, когда ему было всего 3 недели.
1: Ну это скотство как бы.
2: Ну скотство, вот просто, такая мать, да. Скотина попалась.
1: Ну да, другого слова не подберешь.
2: А понимаете, в чем проблема? От генератора я его тогда заряжать не мог, он был слишком маленький. И мне пришлось

0: Внимание! Внимание! Все имена, названия и события, освещаемые на радио Чипльдук, являются абсолютно вымышленными.
1: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чипльдук считает своей заслугой.
0: Задумайся.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Радио Чиплюк. Обратно мы самые первые.

0: кургузы и шпец, добропобедных нихрец, пирует лынь, витийствует зверьё. Ты будешь без лица и без иных лиц, там, где взрастет полынь, приветствуя жневьё. Подбит Шопен, амбивалентный шляхтич, утрачен зрак, видавший мало польз. И Питер Пен в коричневых туфлях ничьих перов не посещает вскользь. Струится газ, стрижи увязли в тине, зеленый глаз прикончил свой прицел, и карабас, погибший в Буратине, на краешек отечества присел.
1: Николай Андрианович Остапчук. «Минеральные воды», бювет источника номер 37, рукописная запись на обложке санаторно-курортной карты, 1934 год.

0: 5'7" short, loves mysteries, have a laser disc player, and looks smashing in pastels. Oh, and here's a nice piece of cake for you, Taz. Hard to believe that I share an astrological sign with that.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23:23.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

По заявкам пешеходов, переходящих Тверскую улицу города Москвы в час пик по подземному переходу в районе Триумфальной площади, прозвучала эта мелодия. А сейчас в эфире «Страстные ритмы» воронежской кадрили.

0: Короткие встречи.
1: Я люблю тебя.
2: О, радость моя, я тоже люблю себя.

0: Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.
1: Oh, oh, oh,

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

Сегодня мы перенесемся в 50-е годы 20 века. Но для начала кое-что придется пояснить. Речь пойдет о бейсболе. Подробные правила этой неординарной и непростой игры вы можете изучить самостоятельно по наглядным видеопособиям или вычитать в интернете. Не будем загружать вас такими бейсбольными терминами, как outfield, sacrifice bunt, bullpen, home run, double play, inning, cleanup hitter, rundown, squeeze play, shutout, extra base hit, ну и многими другими. Ограничимся лишь двумя-тремя, которые пригодятся нам в этой истории. One of the important points in the game is the confrontation between the pitcher and the batter, behind which the catcher is located. Один из важных моментов в игре – противостояние питчера и беттера, позади которого стоит кетчер. Эдакий любовный треугольник. Хотя и не треугольник, потому что все трое стоят практически на одной прямой. То есть, повторим для особо интересующихся. Питчер – игрок защищающейся команды. Подающий, то есть бросающий бейсбольный мяч. Беттер – игрок команды противника, стоящий сбитый наготове, чтобы отбить этот мяч. И сидящий начеку на корточках за спиной беттера – кетчер. Игрок той же команды, что и питчер, находящийся за так называемым домом и принимающий мяч, поданный питчером. Да. Мы понятно излагаем? Ну и отлично. Возможно, для кого-то вместо питчера, кетчера и беттера привычнее слова пинчер, кетчуп и бэтмен, но...

0: Но доберман Пинчер, на морде у которого томатный кетчуп, это уже другой вид спорта. Типа пес-барбос необычайный кросс, когда хозяин на шашлычном пикнике безуспешно пытается забросить полупустую пластиковую бутылку из-под кетчупа в кусты, а пес Пинчер по кличке Бэтмен с перепачканной кетчупом мордой каждый раз радостно ее приносит ему обратно. Так что Пинчер, кетчуп и Бэтмен — это, конечно, весело, но... Но вернемся к бейсболу, где нас ждут питчер, кетчер и бэттер. Итак, питчер бросает мяч фактически в кетчера, стараясь попасть в строго ограниченный прямоугольник, так называемую страйковую зону, выше колена бэттера, но ниже его груди. За этим следит специальный судья, который называется ампайр. Рядом с кетчером стоит бэттер, сбитый на изготовку. Задача питчера – оставить бэттера в ауте. Один из основных способов для этого – сделать страйк-аут, то есть три страйка. Страйк – это, по сути, удачный бросок. Ну, все это для вас, надеемся, просто, наглядно и понятно. Особенно по радио. Ах, да, простите, мы же обещали не грузить вас лишними подробностями. Так вот, в отличие от удачного и точного броска страйка, неточная подача мяча питчером называется кудл-питч. А сам такой игрок – кудл-питчер. Кудл-питч – это такой шальной бросок бейсбольного мяча в кетчера, при котором мяч, стремительно летящий со скоростью до 170 км в час, норовит влететь бэттеру куда-нибудь в нос или по лбу, и начинающий неопытный игрок с перепугу нагибается и поворачивается к нему спиной, или наоборот, резво и смешно подпрыгивает, подставляя затылок или, ну, мягкое место. Либо далее следует неумелый грубый удар бэттера наугад вслепую битый по мячу. Так вот, вся эта комичная и нелепая ситуация, такой фатальный бросок, нелепая дурацкая акробатика и неточный удар битой куда попало, на бейсбольном сленге и называется «кудл-питч». При этом одни считают, что слово «кудл-питч» происходит от английского «каджил», то есть «дубина», «дубинка». И термин изначально звучал как «каджил-питч». Ну, то есть подача в стиле «отбей дубинкой». Дубовая или дубиноголовая подача, как хотите. Ну, в общем, такую подачу и отбивать надо не бейсбольной битой, а грубой дубиной. Она того не стоит. Другие убеждены, что термин «кудл-питч» обязан своим происхождением игроку бейсбольной команды 50-х годов клуба «Бруклин Янг Доджерс» по имени Роджер Кудл. Чудаковатый, рослый, нескладный бейсболист-любитель Роджер Кудл в игре всюду был, как говорится, хорош. При подаче, то есть при питче, Кудл потешно и нелепо размахивал руками, задирал ноги, кружился на месте, строил страшные угрожающие рожи и припрыгивал, кидая мяч чаще всего мимо кетчера. И в итоге падал, наступив на собственные шнурки. Когда же Кудл играл в роли бэттера, то вместо того, чтобы отбить мяч, он настолько комично уворачивался от твердого шарика, стремительно летящего ему в лоб, крутился как волчок, подпрыгивая или нагибаясь, чтобы подставить под мяч что-нибудь более мягкое на своем туловище. Что в итоге стало притчей во языце. А иногда он все же ухитрялся, сделав полный оборот, ударить битой по мячу, который летел куда-нибудь на или за трибуны, к восторгу поймавших его прохожих или фанатов Кудла. Любой игровой эпизод с участием Роджера Кудла, был ли он питчером, кетчером или бэттером, смотрелся как эпизод из эксцентричной кинокомедии Чаплина или Бастера Китона. Роджер Кудл был звездой не только местной университетской команды, но и национальной. Его даже несколько раз брали в высшую лигу для кассовых сборов. Оно и не мудрено. поглазеть на смешного, долговязого, но верткого парня с радостно изумленно вылупленными на мир голубыми глазами ребенка, приходили целые толпы. А матчи с его участием неизменно побивали всякие местные рейтинги. Спортивные комментаторы, увидев подобные вертки и прыжки неподражаемого верзилы Кудла, со вздохом, стоном или удушающим смехом произносили лишь неизменное «Кудл-пич». Типичный Кудл-пич. Ну, что тут скажешь. Он даже задружился со знаменитым Джеки Робинсоном, бейсбольной звездой тех лет. Оранжевые бейсбольные картузы с профилем Кудла и слоганом «Кудл Пич Форева» бойко раскупались болельщиками. «А где же тут наш Чип и Дук?» — спросите вы. А вот где. Чип и Дук — это прочитанное задом наперед слово «Кудл Пич». Ведь Чип и Дук не бросает мяч кое-как и не машет грубой дубиной направо-налево, а наоборот, прищурив глаз-алмаз, старается работать ювелирно, делать точный бросок или аккуратно бить по мячу, попадая точно в цель. А потому и термин «кудл-пич» мы понимаем с точностью до наоборот. Вот и решили повернуть слово зеркально, задом наперед, не «кудл-пич», а «чипл-дук». То есть не тяп-ляп, не куром насмех, не абы как, не шаляй-валяй, не через пень-колоду, а элегантная хлесткая подача и точный, красивый и аккуратный удар. В общем, как говорится,
1: буду бить аккуратно, но сильно.
0: Чипл-дук. Ну, так и быть, чтобы удар был помягче, поставим мягкий знак. Чипль-дук. Вот такой, понимаете ли, лайн-драйв с флай-аутом и рандаун со сплитером. Такой бейсбол нам нужен. Такой мы понимаем. Радио Чипль-дук.
2: Радио Чипль-дук.
0: Это вам не Ойдар Кудл-пич.
2: Ойдар Кудл-пич.

Дорогие и верные наши слушатели, поддержите радио Чипальдук на следующее полугодие. И радио Чипальдук продолжит свой полет в эфире на околоземной интернет-орбите. Взлет со стартового космодрома 4duk.ru.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: Сейчас в нашем эфире прозвучит песня для удачного выбора дыни.
1: А перед этим была композиция для рассматривания окон в вечернее время в доме напротив через морской бинокль.

0: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипльдук. Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипльдук.
3: Input.

Oh, Sam. Sam, come on.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Однажды я подслушал, как родители разговаривали о том, что у нас нет денег, чтобы оплатить счета за этот месяц. Я понял, как мне поступить. Я взял свою свинью-копилку и зарыл ее во дворе, чтобы они не могли ее найти.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

Прозвучала музыкальная композиция, способствующая быстрому росту околоцветника простого чашечковидного. А вот замену шайбы сливной пробки при ежегодном ТО 30 тысяч мы советуем вам проводить под композицию, которая сейчас прозвучит.